0: В эфире радио «Голос Туркия». Здравствуйте, уважаемые слушатели. Радио «Голос Туркия» начинает свою передачу из Анкары в диапазоне коротких волн 25 метров на частоте 11 965 кГц. С вами в студии я, Эльмира Демирдалич, и моя коллега
1: Ольга Бьюк.
0: В операторской нам помогает Özge Kuray. В этой передаче, дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию новости и рубрики «Калейдоскоп», «Колорит боснийской кухни» и «Турецкая уличная еда».

Вначале коротко о событиях дня. Министр иностранных дел Турецкой республики Хакан Фидан заявил, что его визит в Болгарию подтвердил прочность связи между двумя соседними странами и общую решимость развивать сотрудничество. Хакан Фидан подчеркнул, что Тюркия является важным союзником НАТО и должна быть включена в европейские инициативы в сфере обороны и безопасности. Министр национальной обороны Тюркии Яшар Гюлер провел встречу с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустемом Умеровым. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что надеется на скорое открытие железнодорожного сообщения с Тюркией. Президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон и Тегеран достигли соглашения о прекращении огня. Россия закрыла рынок для армянской сельхозпродукции. Ну а теперь подробнее об этих и других событиях. Министр иностранных дел Турецкой Республики Хакан Фидан заявил, что его визит в Болгарию подтвердил прочность связи между двумя соседними странами и общую решимость развивать сотрудничество. По итогам своего визита в столицу Болгарии Софию Фидан опубликовал заявление в социальной сети X. «Наш визит еще раз продемонстрировал, что прочные связи, установленные между нашими народами, определяют не только сегодняшний день, но и формируют наше общее будущее», – написал он. Отметив, что Тюркия имеет глубокие исторические, гуманитарные и культурные связи со своим соседом-союзником Болгарией, Фидан выразил искреннюю уверенность в том, что этот визит будет способствовать дальнейшему укреплению двустороннего партнерства и регионального сотрудничества. Министр Фидан поблагодарил болгарские официальные лица, включая свою коллегу Велиславу Петрову Шамову, за гостеприимство. Хакан Фидан, выступая на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Болгарии Велиславой Петровой Чамовой, подчеркнул, что Тюркия является важным союзником НАТО и должна быть включена в европейские инициативы в сфере обороны и безопасности. По его словам, кризисы последних лет показали стратегическую значимость сотрудничества между Тюркией и Европейским Союзом как в вопросах безопасности, так и в экономике. Глава турецкой дипломатии также поблагодарил Болгарию за поддержку процесса вступления Тюркии в ЕС. Комментируя войну в Украине, Фидан заявил, что устойчивый мир между Россией и Украиной остается ключевым условием безопасности Черноморского региона. Он подчеркнул, что Анкара продолжит посреднические усилия для достижения справедливого и долгосрочного урегулирования. Кроме того, министр призвал США и Иран отказаться от дальнейшей эскалации и вернуться к переговорам, отметив, что дипломатическое решение остается единственным устойчивым выходом из кризиса. В ходе переговоров стороны также обсудили развитие транспортной и энергетической инфраструктуры, строительство нового пограничного перехода между Тюркией и Болгарией, а также совместные меры по борьбе с нелегальной миграцией. Тем временем в Анкаре министр национальной обороны Тюркия Яшар Гюлер провел встречу

0: секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустемом Умеровым. Как сообщили в турецком оборонном ведомстве, стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, а также региональной и международной безопасности.
1: Министр национальной обороны Тюркии Яшар Гюлер провел встречу с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустемом Умеровым. В сообщении, опубликованном на странице Министерства национальной обороны в социальной сети N-Social, говорится: министр национальной обороны Яшар Гюлер и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров встретились в Анкаре. В ходе встречи состоялся обмен мнением по вопросам двусторонней и региональной обороны и безопасности. К публикации прикреплены фотографии встречи.
0: Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что надеется на скорое открытие железнодорожного сообщения с Туркией и выразил уверенность в восстановлении транспортных связей с Азербайджаном. Выступая с комментариями по вопросам региональных транспортных проектов, глава армянского правительства отметил, что обсуждал этот вопрос как с премьер-министром Грузии, так и с президентом Туркии Реджепом Тайипом Эрдоганом. По словам Пашиняна, грузинская сторона заверила Ереван в отсутствии препятствий для движения поездов, а турецкое руководство подтвердило готовность к развитию соответствующих транспортных маршрутов. Армянский премьер также выразил уверенность в том, что в будущем между Арменией и Азербайджаном будут восстановлены железнодорожное сообщение, автомобильное движение и энергетические коммуникации. По его мнению, открытие транспортных коридоров и свободное передвижение людей и грузов между двумя странами станет важным шагом на пути к долгосрочному миру на Южном Кавказе.
2: Вы слушаете «Голос Тюркии». Мы продолжаем выпуск новостей.
1: Президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон и Тегеран достигли соглашения о прекращении огня. Теперь обе стороны ждут лишь завершения процедуры подписания официального документа. Об этом он заявил в ночь на пятницу, ошеломив международное сообщество своей новостью. Президент США Дональд Трамп утверждает, что Иран согласился не обладать ядерным оружием, сказав: «Сегодня мы закончили войну с Ираном». Не знаю, слышали ли вы об этом, но сегодня мы положили конец войне с Ираном, и они согласились никогда не обладать ядерным оружием. Мы достигли большого соглашения по урегулированию конфликта с Ираном, и документы находятся на стадии завершения, сказал Трамп. С высокой вероятностью соглашение будет подписано в Европе, и это замечательное событие. Самое главное, что у нас есть договоренность о том, что Иран никогда не будет обладать ядерным оружием. Мы скоро подпишем ее, а документы уже находятся на финальной стадии, добавил Трамп.
0: Россия закрыла рынок для армянской сельхозпродукции. Россельхознадзор сообщил, что решение связано с продолжающимися случаями выявления карантинных вредителей в продукции, поступающей из Армении. В частности, в июне специалисты обнаружили карпового жука в партиях орехов, сушеных персиков и сушеных томатов, поступивших из Армении. По данным Россельхознадзора, ограничения будут действовать до тех пор, пока армянская сторона не представит механизм, гарантирующий безопасность и прослеживаемость поставляемой продукции. В ведомстве также заявили, что неоднократно информировали армянские власти о выявленных нарушениях и поэтапно вводили ограничения на отдельные категории товаров. В последние недели под запрет уже попали фрукты, овощи, сухофрукты и ряд других видов сельскохозяйственной продукции. Российская сторона считает, что действующая система фитосанитарного контроля в Армении не обеспечивает необходимого уровня безопасности поставок. В свою очередь, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что правительство окажет поддержку фермерам, пострадавшим от ограничений, и продолжит курс на диверсификацию экспортных рынков. Решение принято на фоне сохраняющейся напряженности в отношениях между Россией и Арменией. В последние месяцы Москва и Ереван неоднократно обменивались критическими заявлениями по вопросам двустороннего сотрудничества, региональной безопасности и внешнеполитического курса Армении.
1: Исламофоб Томми Робинсон заявил в Москве, что Россия

и не враг Британии. Робинсон опубликовал видео из московской гостиницы вместе с Эрлом Маском, отцом американского предпринимателя Илона Маска. По данным британских СМИ, Эрл Маск на прошлой неделе посетил ежегодный экономический форум, проходящий при поддержки Кремля. «Я приехал посмотреть, как этой стране удалось так хорошо встать на правильный путь и увидеть красоту цивилизованного общества здесь», заявил Робинсон, отвечая на вопрос «Гардиан» о цели своей поездки в Россию. Он также отверг представление о России как о противнике Великобритании. «Россия не враг Британии. Это нарратив давно умер своей естественной смертью», сказал Робинсон. По его словам, есть люди, которым выгодно представлять Россию врагом, но сейчас над такими людьми все смеются. Поездка Робинсона в Москву совпала с новой волной дискуссий в Великобритании о влиянии социальных сетей на протестную активность после нападения с ножом в Белфасте. Робинсон считается одной из ключевых фигур британского ультраправого движения и регулярно выступает с антимиграционной риторикой. Британские власти, представители правящей лейбористской партии и ряд СМИ обвиняют Робинсона в подогревании антимигрантских и антимусульманских настроений на фоне недавних беспорядков и нападений на центры размещения мигрантов в Белфасте, Саутгемптоне и других городах страны. На этом фоне премьер-министр Великобритании Кир Стармер на прошлой неделе обвинил Илона Маска в вмешательстве во внутреннюю политику страны и попытках подогревать раскол в обществе. Председатель лейбористской партии Анна Терли также заявила, что социальные платформы способствуют росту напряженности. По ее словам, существуют недобросовестные участники, которые часто находятся за многие километры отсюда и подогревают общественные конфликты. Отвечая на вопрос, относится ли к таким людям Илон Маск, Терли заявила, что он не живет в сообществах, где происходят подобные события, тогда как риски несут матери, семьи и жители Белфаста и других британских городов. Он несет ответственность, как и любой человек в общественной и публичной жизни, призывать к спокойствую, а не разжигать недовольство, ненависть, раскол или напряженность, которые ставят под угрозу уязвимых людей и наше сообщество, сказала Терли. Уважаемые слушатели, это были новости.

Дорогие друзья, дискуссии по безопасности в Европе несут в себе противоречия. В ходе этих дискуссий звучит призыв наращивать военную мощь, однако те, кто ей уже обладает, не принимаются во внимание. Это особенно очевидно в отношениях Европы с Тюркией. В глобальной повестке дня доминирует один вопрос – как государства и альянсы обеспечивают свою безопасность? Международный порядок претерпевает глубокую трансформацию. С одной стороны, традиционные альянсы ослабевают, с другой стороны, распространение беспилотных летательных аппаратов и беспилотных систем вооружения коренным образом меняет характер современной войны. Даже государства с ограниченным промышленным потенциалом теперь могут нанести значительный ущерб крупным державам. Оба этих фактора оказывают непосредственное влияние на Европу. Трансатлантический альянс теряет доверие, а российско-украинская война сотрясает европейский порядок безопасности. США все чаще воспринимаются как ненадежный гарант европейской безопасности, в то время как Россия продолжает наращивать военное давление. Между тем, Европе до сих пор не удалось создать независимое управление в области безопасности или в достаточной мере укрепить свои оборонные возможности. В этих условиях Европе было бы целесообразно пересмотреть существующие альянсы и наладить новые партнерства. Тюркия, без сомнения, является наиболее важным кандидатом среди европейских соседей. Однако многие европейские политики не склонны рассматривать ее в этом качестве. Так, к примеру, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен недавно отнесла Тюркию к той же категории, что и Китай и Россия, утверждая, что ЕС должен формировать свое будущее независимо от этих трех стран. Недавний доклад Европейского совета по международным отношениям также отражает эту позицию. Этот доклад Айхан Сары взял в основу своей статьи, которую написал для TRT Deutsche, и в которой он рассматривает причины, по которым Европа часто саботирует себя в решении вопросов

политики безопасности. Авторы доклада Евросовета изложили три шага для восстановления способности Европы к самообороне. Первый – это архитектура совместного принятия решений, включающая структуру внутри НАТО, инструменты, имеющиеся в распоряжении ЕС и гибкие коалиции. Второй – сильные и быстро развертываемые вооруженные силы. И третий – скоординированное европейское оборонное производство. На первый взгляд все довольно логично, но тут напрашивается вопрос, как именно это будет реализовываться. И следующий вопрос выявляет настоящую проблему. Если эти предложения настолько очевидны, почему Европа в последние десятилетия их не реализовала? И здесь даже речь идет не о европейской армии. Европа до сих пор даже не создала единый оборонный механизм. Однако еще со времен первого президентского срока Трампа в 2016 году было ясно, что американская защита больше не может быть гарантирована. К тому же на границах Европы уже много лет идет война. Так почему же обещанный кардинальный сдвиг в политике безопасности так и не произошел? Некоторые подсказки может дать взгляд на высказывания европейских политиков. Еще в 2015 году председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер призвал к созданию европейской армии, чтобы продемонстрировать решимость в противостоянии России. С другой стороны, вице-председатель Европейской комиссии Кая Каллас недавно назвала такую идею чрезвычайно опасной и усомнилась в том, что сторонники этой идеи учли практические последствия. Наиболее четкая оценка прозвучала у генерального секретаря НАТО Марка Рютте в Европейском парламенте. Он сказал, что любой, кто считает, что Европа может защитить себя без США, может продолжать мечтать. По словам Рютте, европейская армия в первую очередь создаст двойную структуру внутри НАТО. В конечном итоге в докладе Еврокомиссии объясняется, почему эти планы, пусть и непреднамеренно, терпели неудачу на протяжении многих лет. В докладе определяется цель, но убедительно не объясняется путь ее достижения. Объединение 27 суверенных государств с различными бюджетами, оборонной промышленностью, представлениями об угрозах и стратегическими интересами в единую оборонную архитектуру – это не просто вопрос политической воли, это структурная проблема. Пандемия COVID-19 показала, насколько ограничена европейская солидарность даже в относительно простых вопросах, таких как поставка средств защиты. Тот, кто считает, что эти институты теперь могут координировать объединенные командные структуры, программу вооружений и ядерное сдерживание, недооценивает силу национальных интересов. В конечном итоге неубедительность доклада заключается даже не в очерченных задачах, а в том, о чем вообще не упоминается. Самый важный вопрос остается без ответа. Какие фундаментальные изменения позволят Европе добиться успеха в той области, где она потерпела неудачу в последнее десятилетие? Реальная проблема кроется глубже, чем любой стратегический доклад. Многие европейские политики и эксперты не видят мир таким, какой он есть на самом деле или был когда-то. Асимметрия сил, которой Европа пользовалась десятилетиями, больше не существует. Европа остается одним из важнейших экономических игроков, но в военном отношении другие государства догнали или даже превзошли Европу. Зонд безопасности США долгое время скрывал нынешнюю ситуацию в Европе. Если Вашингтон еще больше снизит свои гарантии защиты, военные и стратегические недостатки Европы станут вопиюще очевидными. История международных отношений показывает, что соперники неизменно используют слабости друг друга. Поэтому тем более поразительно, что в докладе о будущей архитектуре безопасности Европы практически не учитывается Тюркия. Тюркия – игрок, обладающий значительным военным и геополитическим весом. В последние годы эта страна стала одной из немногих стран НАТО, добившихся конкретных и эффективных результатов. Игнорирование такого

такого партнера по политическим или идеологическим причинам – это не аналитическая оценка, а стратегическая ошибка. И это говорит не столько о степени важности Тюркии, сколько о том, насколько ограниченным является преобладающее в Европе мышление. –

Уважаемые слушатели, приготовление некоторых блюд обусловлено не только кулинарными традициями, но и временем года. С наступлением холодов меняется утренний запах в домах. Они начинают пахнуть дровами, луком и специями. И все понимают, что пришла пора готовить голубцы. В Боснии голубцы – это необычное блюдо, это событие. И готовят не на один день. Голубцы готовят в большом котле в семьях как для себя, так и для гостей и в таком количестве, чтобы хватило на 2 или 3 дня. Итак, как вы уже поняли, сегодня мы поговорим об одном из самых известных блюд боснийской кухни – голубцах.

Ничто так хорошо не отражает дух домашней кухни, как голубцы, потому что голубцы не любят спешки. Подготовка начинается задолго до приготовления. Начнем с квашеной капусты. Во многих домах Боснии капусту с давних времен заготавливают на зиму. Большие кочаны капусты укладывают в деревянные или пластиковые бочки, пересыпают их солью и заливают водой. Они неделями стоят в подвалах или прохладных хранилищах. Листья размягчаются и становятся податливыми, приобретая тот самый знакомый кислый запах. Хороший капустный лист для голубцов должен быть достаточно плотным, чтобы удерживать начинку, но и достаточно мягким, чтобы не порваться при сворачивании. Вот почему хозяйки очень тщательно выбирают капусту для голубцов. Слишком толстый лист – это плохо, слишком тонкий – значит быстро развалится. У всего есть мера, и именно эта мера отличает обычные голубцы от боснийских.

В Боснии существует интересная традиция. Почти в каждой семье говорят, настоящие глупцы должны быть именно такими, как у нас. В некоторых местах предпочитают маленькие, аккуратно свернутые глупцы, в других – большие, с большим количеством начинки. В одних регионах добавляют больше вяленого мяса, в других делают акцент на пряности. А еще в некоторых семьях для аромата в кастрюлю добавляют сушеные ребрышки или колбасу. Но есть одна общая закономерность. На следующий день голубцы становятся еще вкуснее. Возможно, в этом и заключается главный секрет этого блюда. Когда оно настаивается всю ночь, все ароматы смешиваются, капуста становится еще мягче, мясо впитывает аромат специй, и блюдо приобретает более насыщенный вкус. Вот почему в Боснии часто говорят: «Голубцы – это блюдо не на один день».

История из Висока прекрасно показывает, насколько серьезно люди относятся к этому блюду. Однажды за семейным столом зашел спор о том, чьи голубцы лучше. Кто-то говорил, что в настоящих голубцах должно быть много мяса, другие утверждали, что самый важный ингредиент – это капуста. По мере того, как дискуссия продолжалась, дедушка, который все это время молчал, наконец произнес: «Если бы голубцы состояли только из мяса, мы бы ели кебабы. Если бы они состояли только из капусты, мы бы ели салат. Ценность им придает именно их сочетание». За столом наступила короткая пауза, затем все рассмеялись. И с того дня эта поговорка повторяется в Боснии почти за каждой зимней трапезой. Возможно, суть голубцов заключается именно в этом. Ни один ингредиент не пытается быть важнее другого.

Перечислим ингредиенты глупцов из квашеной капусты. Это листья одного кочана квашеной капусты, 500 граммов фарша, обычно говяжьего или смешанного, 1 большая луковица, 100 граммов риса, соль, черный и красный перец, чеснок по желанию, немного сушеного мяса или ребрышек и немного растительного масла. Приготовление начинается с разделывания капустных листьев. Жесткую жилку в середине листа срезаем ножом, чтобы легче было заворачивать начинку. Если капуста слишком кислая, листья можно промыть водой. Для начинки мелко нарезанный лук обжаривают в небольшом количестве масла до мягкости. Затем добавляют фарш, промытый рис и специи. После этого можно приступать к самой главной части приготовления – сворачиванию голубцов. На каждый лист кладется достаточное количество начинки, которая заворачивается в рулончик с загибом краев, чтобы в процессе варки они не развернулись. Хороший голубец должен быть свернут плотно, но не слишком туго, потому что в процессе приготовления рис разваривается. На дно большой кастрюли обычно кладут нарезанные кусочки капусты или несколько листьев, чтобы голубцы не подгорели. Затем голубцы аккуратно выкладывают близко друг к другу. Между слоями часто кладут вяленое мясо или ребрышки. В самом конце заливают воду так, чтобы она слегка покрывала голубцы. Чтобы они не развалились, сверху обычно кладут тарелку или небольшую крышку, а затем наступает варка. Голубцы готовятся медленно, часто в течение 2-3 часов на медленном огне. Здесь не нужно спешить. Если варить на сильном огне, листья порвутся, а начинка потеряет свою структуру. Для того, чтобы голубцы получились удачными, нужно терпение.

0: Во многих домах Боснии голубцы – это не просто блюдо, а знак того, что в доме царит жизнь. Когда открывается крышка большой кастрюли, от поднимающегося пара запотевают окна, и все знают, что их ожидает долгая и уютная трапеза. Голубцы объединяют людей. Их редко едят в одиночестве или в тишине. Возможно, поэтому они никогда не выходят из моды. В то время как многие блюда стали готовиться быстрее и проще, голубцы остались верны себе. Они по-прежнему требуют времени, заботы и многолюдного застолья, за которым собирается вся семья. Дорогие друзья, сегодня мы поговорили о блюде, которое пахнет зимой, разговорами и домашним уютом. Приятного аппетита и до новых встреч!
1: Колорит боснийской кухни.

Сегодня мы хотим познакомить вас с совершенно необычной закуской. Можно сказать, что это самая кислая, самая хрустящая и самая аппетитная уличная еда. В зимние месяцы она укрепляет иммунитет, являясь хорошим источником пробиотиков, ну а летом при употреблении в холодном виде освежает. Напомним, что в нашей рубрике «Турецкая уличная еда» мы знакомим вас с быстрыми в приготовлении, но одновременно необычайно вкусными блюдами турецкой кухни. И сегодня у нас в меню соленье и рассол. Засолка – метод консервирования, известный в Анатолии на протяжении тысячелетий. Заготовка овощей на зиму путем засола является частью турецкой кулинарной культуры, распространенной от Центральной Азии до Анатолии. Однако в османский период с развитием городской жизни соленья стали одним из видов уличной еды. Архивные записи свидетельствуют о существовании продавцов соленья в Стамбуле, особенно в XVII-XVIII веках. Таким образом, соленья перестали в складовых домохозяйств. Их можно было найти на рынках, базарах и на углах улиц. Соленая капуста, соленые огурцы, соленья из недозрелой дыни продавались как рядом с традиционными ресторанами, так и на прилавках уличных торговцев. Представьте, что вы находитесь на оживленной улице города периода Османской империи. С одной стороны продавец бубликов, семитов, с другой продавец щербета, а на углу большие стеклянные банки, наполненные соленой белой капустой, корнишонами и красной свеклой. Именно начиная с тех времен соленья стали частью уличной культуры. Турецкое слово «туршу» – соленье – происходит из персидского языка. В персидском языке «торши» означает «нечто кислое». Со временем слово превратилось в турецкое «туршу» и стало синонимом кислого вкуса. Даже в самом слове присутствует тот самый вкус, от которого сводят скулы. В турецком языке людей, которые производят или продают соленья в коммерческих целях, называют «туршуджу» – «изготовитель солений». Самый ранний официальный документ, в котором встречается слово «туршуджу» – общий свод законов султана Селима I Явуза 1512-1520 годы. Однако изготовление солений – это не просто бизнес по продаже. Это также традиция, требующая большого мастерства. Хороший засольщик знает, как выбрать самые свежие овощи и найти правильные пропорции соли и уксуса. Потому что истинный вкус соленья раскрывается благодаря правильной ферментации и терпению. В настоящее время изготовители соленья в различных городах Тюрки известны своими особыми рецептами. Некоторые засольщики готовят их с большим количеством чеснока, другие – с перцем. Одни из самых распространенных видов соленья – это огурцы, капуста, перец, морковь, свекла и фасоль. Одна из особенностей солений – это рассол. Это кисло-соленый и острый раствор соли в воде, который хранится в больших стеклянных банках. Многие говорят, что стакан рассола, особенно в зимние дни, действительно заряжает энергией. Проходя мимо ларьков с соленьями в Стамбуле, Анкаре или Измире, часто можно услышать вопрос, острый он или нет. При приготовлении стакана рассола добавляют несколько кусочков огурца или капусты и по вкусу его приправляют перцем, чили или лимоном. Этот простой, но насыщенный вкус – один из самых любимых уличных напитков. Соленые огурцы – это не просто закуска, а незаменимое дополнение к блюдам. Так, соленая капуста прекрасно сочетается с бобовой фасолью, соленые корнишоны с рисом, а маринованный перец с фрикадельками. Соленья всегда занимают особое место на турецких столах. Возможно, именно поэтому соленья – одни из маленьких, но могущественных героев как кулинарной культуры, так и повседневной жизни. Этот резкий аромат, который распространяется, когда открываешь банку с солеными огурцами, хруст огурца на зубах, а затем стакан рассола. Вот одно из самых

0: кислых, хрустящих и незабываемых элементов уличной кухни – соления.
1: Турецкая уличная еда.

Он заявил, что его визит в Болгарию подтвердил прочность связей между двумя соседними странами и общую решимость развивать сотрудничество. Министр национальной обороны Яшар Гюлер провел встречу с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустемом Умеровым. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что надеется на скорое открытие железнодорожного сообщения с Тюркией. Президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон и Тегеран достигли соглашения о прекращении огня. Россия закрыла рынок для армянской сельхозпродукции. На этом, уважаемые слушатели, наша передача из Анкары подошла к концу. До новых встреч в эфире. Всего вам самого доброго.

0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
1: هنا اذاعت صوت ترکیه.
2: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
3: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
4: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
6: استا اس لا ووس ده ترکیه.
7: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия.
8: Юфлет Зари и Тюркия.
9: Чели ши Туарчи Чишен, Бонко Дентай.
10: Инджа Анкара, Радио Садое Тюркия.
11: Да, Тюркия Гаг Радио, да.
12: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
13: Петерчия Радио Садбури, Тюркия Скма.
14: Овода, Тюркия Вину, Радио Са.
15: Айч Радио Воча Тюркия.
16: Говорит голос Тюркия.
17: Эфирда Тюркия Овоза.
18: Гитлеер Тюркенен Тети Радиоти.
8: Е Садай Тюркия.
19: Аналатунала Тюркия Оваза Радиосе.
3: Эдо и фонетис Тюркия.
6: Овди Радио Глас Тюркия.
4: Гидар Радио Амурия Тюркия.
8: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
10: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
1: Este Radio Voz de Turkiye.
7: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
8: Zboru wa glasot na Turkiye.
6: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
15: It Turkiye hangi radio ya?
6: Ovde radio glas Turkiye.
15: Türkiye öne radyosu.
6: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعت صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Ovdi Radio Blast Türkiye.
5: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Qui è la radio la voce della Turchia.
7: Esta es la voz de Turquía.
8: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
9: Юфлет Зари и Турция.
10: 这里是 土耳其 之声广播电台.
11: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
12: Да, да, Türkiye radyoda.
13: Хосуме Туркеи дайна радио гаяна.
14: Петершия радио садбури Туркия скна.
15: Овода Туркия уни радиосу.
16: Аич радио воча Туркия.
17: Говорит голос Туркия.
18: Эфирда Туркия овоза.
19: Гитлеер Туркияның тети радиосы.
6: Е садай Туркия.
5: Anlamadığınızda Türkiye Avazı Radyosu.
11: Edo İfonetis Türkiye.
2: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
13: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
1: İni adalah Radyo Suara Türkiye.
0: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
10: Este es Radyo Voz de Türkiye.
12: Kochira wa Türkiye no koe radyo desu.
16: Zboru wa glas ot na Türkiye.
19: Эфирде Туркия Овоз Радиоса.
4: Ит Туркия Хонгия Радиоя.
2: Овде Радио Глас Туркия.
14: Туркия Уни Радиосу.
0: Бурасы Туркиянин Сеси Радиосу.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зари и Турция.
11: 这里是 Туарчи Чишен Бонго Дентай.
12: Инджа Анкара, Радио Садое Турция.
13: Да, да, Турция гаг радио да.
14: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури Турция с Хма.
16: Овода, Турция Вину Радио Сад.
17: Айч Радио Воча Тюркия.
18: Говорит голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия Овоза.
2: Гитлеяр Тюркиянын Тети Радиофи.
7: Е Садай Тюркия.
1: Аңлаватканыңла Тюркия Овоза Радиосы.
5: Эво Ифонитис Тюркия.
12: Овди Радио Глаз Тюркия.
0: Гидарреди Амурия Тюркия.
8: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
9: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
4: Este

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin ses radyosu.
5: Ovdi Radio Blas Türkiye.
6: Türkiye'nin sesi radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquie.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зари и Турция.
11: Це ли ши Туарчи Чишен Бонго Дентай.
12: Инджан Кара, Радио Садая Турция.
13: Да, да, Турция Ганг Радио, да.
14: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури, Турция Скма.
16: Овода, Турция Вину, Радио Са.
17: Айч Радио Воча Тюркия.
18: Говорит голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия Оваза.
5: Гиплеер Тюркияның Тети Радиосы.
7: Е Садай Тюркия.
3: Аңлаватқынына Тюркия Оваза Радиосы.
0: Эдо Ифонитис Тюркия.
2: Овди Радио Глаз Тюркия.
4: Гидарреди Аммурия Тюркия.
6: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
12: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
11: Este Radio Voz de Turkiye.
1: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
17: Zboru wa glasot na Turkiye.
9: Efirde Turkiye Ovoz Radio.
16: It Turkiye hangia radio ya.
2: Oldu Radio Glas Turkiye.
13: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.